регистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Мало того, птица уже успела за время путешествия этой дамы отложить яйца. И все это из-за того, что на самом деле англичанка перед отъездом, вот она, мать природы в Британии, просто оставила открытым окно в ванной комнате. Голубка и залетела. Как уточнила владельца этого частного дома в Британии, теперь между ней и птичкой действуют своеобразные соглашения. То есть голубка спокойно сидит на своих яйцах, пока хозяйка пользуется ванной, а когда появятся птенцы, будем, цитата, «решать, что делать с гнездом».
1: То есть она еще до сих пор не знает, что это не ее уже квартира, да?
0: Абсолютно.
1: Я как-то забыл окно на балкон закрыть и уехал. И все голуби округи подумали, а здесь тепло, нормально
0: вот,
1: жить
0: новость
1: можно.
0: О том, как птичку не жалко.
1: О, да, Денис, это оно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья.
3: С добрым
1: утром, ранние птицы.

0: Рики Мартин и Мэйя Private Emotion на радио 7 на Семи Холмах. Прямо сейчас Света готова уже рассказать, что мы с вами могли проспать и какие новости уже шумят в сети.
1: Мне кажется, еще долгое время будет раздаваться эхо чемпионата мира по футболу. Ну, куда? Не деться же от этого никуда. Итак, Лего выпустит эксклюзивную версию Кубка чемпионата мира в честь победы Испании. Но купить ее можно будет только в Испании, соответственно. Смотрите.

0: Утро на семи холмах. Реклама.
1: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Это «Султанс» на радио 7 на Семи Холмах. Продолжается наше с вами самое доброе утро, как всегда, с отличной музыкой. И совсем скоро с нами Роберт Майлз.

0: очень жизнерадостные Maroon 5 через пару минут. Семь часов 28 минут в российской столице. Да, это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Расписание некоторых электричек киевского направления меняют с этого дня в связи с работами на станции Бекасова-1. Железнодорожники по этому поводу уточнили, что у некоторых пригородных поездов, в основном это коснулось дальних маршрутов, изменилось время отправления или прибытия, количество остановок, несколько составов вывели из расписания, и технологические окна в движении с 9 вечера до 7 утра будут, причем не только сегодня, но еще и 25, 26 и 29, 30, 31 июля. Для проведения работ на киевском направлении поочередно будут закрывать участки пути. Ну и пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили уже 3/4 работ по ремонту Каширского тоннеля на юге столицы. В мэрии пояснили, что построили его в 1975 году и ни разу до сих пор капитально не ремонтировали. Теперь же там заменили облицовку, смонтировали фонари, противопожарный водопровод. Сейчас меняют перекрытие инженерной системы. На финальном этапе уложат новый асфальт и нанесут разметку. Движение транспорта на время ремонта там полностью не закрывают, а вводят поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Все работы по обновлению Каширского тоннеля должны завершить ближе к концу года. Заканчивают строительство путепровода, который улучшит транспортную доступность сразу 4 районов Москвы. Речь идет про новую бессветофорную магистраль соединения скоростного диаметра и улицы Академика Королева. Она начнется от пересечения улицы Валаамской с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям 3-го диаметра до пересечения с улицы Королева с Ботанической. Причем строительство этой дороги-связки, которые должны открыть в начале следующего года, связано с реализацией еще 3 проектов. Это высокоскоростная ЖД-дорога Москва-Петербург, развитие транспортного хаба Петровская-Разумовская и реконструкция Дмитровского путепровода. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах на эту минуту. А ситуация на 7.30 утра следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас серьезные проблемы с трафиком наблюдаются на южных, прежде всего, направлениях. В частности, на М4 глобальной в области затор из-за серии ДТП. Также за МКАД тормозят Симферопольская и Каширская. И еще серьезные проблемы с трафиком на эту минуту на подъездах к столице по Щелковскому, Ленинградскому, Ярославскому, Можайскому. На этом у меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Понятно, почему так вкусно было? Она сливочная. Все, спокойно.
1: О, все, все.
0: Дмитрий пишет, вы знаете, вот в гудроне вроде бы мало полезных веществ, но ничего, жевали же мы такие в детстве. Хлеб и рама, помните, созданы друг для друга. Это же маргарин, пишет он. Да? Ну, как это такое? Сейчас из вредного, ну, для меня это только поесть после 9 вечера.
1: Смотрите, как в руках себя держит человек. Молодец. Так, Вика, всем доброго утра. Чипсы. Считаю, что их придумал злой гений. Вот покупаешь пачку, открываешь и говоришь себе, съем пару штучек. И вот уже вся пачка закончилась. Ну, у меня же не одной так, правда? Мне кажется, это прям с надеждой в голосе такой прозвучало. Ну, правда, ну скажите. Вик, ну посмотрим сейчас, что напишут.
0: Ждем, друзья, ваши комментарии. Как всегда, оставляйте их в наших соцсетях. Автору лучшего по классике в финале «Утро на семи холмах» будем вручать очень приятный подарок. Опять же, фирменный от «Радио 7». Такой же фирменный, как наше приложение «Радио Хаб». Если еще не установили, сделайте это прямо сейчас. Оно есть в любом магазине мобильных приложений. Заходите, скачивайте, устанавливаете, а потом просто нажимаете на ярлык, и тут же играет «Радио 7». Где бы вы ни были, удобнейшая вещь, там же есть форма обратной связи, можете даже нам написать. Радиослушатель так и думает, дайте я любимым людям отправлю привет, а мы вам ответный тоже. Оп! Я так сказал?
1: Да.
0: А извините, любящим. Раз и все. Все радуются. «Радио Хаб», любой магазин мобильных приложений, устанавливайте, это действительно очень удобно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Так.
1: На шум от его треска вышел кто?
0: Медведь?
1: Да.
0: Серьезно?
1: В 10 метрах от него, и они стоят и смотрят друг на друга. Это рассказывал марафон. То есть, как вы понимаете, вредной едой он в тот день не стал. И вот они смотрят друг на друга. А марафонец говорит: хорошо, у меня был свисток. Он свистнул, а медведь сказал: пфф. Тогда он еще раз свистнул свисток, он опять сказал:
0: да ну что?
1: И он говорит: мы так стояли друг напротив друга около 20 минут. Потом я начал потихоньку отступать, и медведь начал потихоньку отступать. Треск удалялся все дальше и дальше друг от друга. Медведь, наверное, думал: хорошо, хоть сумасшедшего со свистком не съел.
0: Слушай, ну он же ультрамарафонец. Представляешь, какая была бы гонка?
1: Один раз, да. Потому что, нет, правда, кроме шуток, никогда не пробуйте убегать от медведя. Об этом, кстати, была уже такая новость старости. Я об этом рассказывал где-то полгода назад, когда женщина давала практические рекомендации, как, в общем, вести себя, если вы встретили медведя где-то там в лесу.
0: Убегать нельзя точно.
1: Нет, нет, бесполезно. Что вверх, что вниз, закап, ну, бесполезно. Все. Главное, вот, действительно, спиной отступать, не смотреть ему в глаза, так делать вид. Михаил Потапыч, как у нас говорят в сказках, я здесь просто мимо ультрамарафон бежал по Байкалу. Я не знал, что вы здесь живете, извините, все. Я пошел. Вот такие были нейтральные практические новости от 21 июля 2016 года. Ну и в 2036 мы тоже что-нибудь расскажем, но о том, что случится сегодня. Опять же, мы пока не знаем, что это будет за невероятная новость. Может, та самая шоколадка со сборной Испании, про которую свет.

0: Too Much History Джека Саваретти на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а наша летняя история под названием «Музыка лета» продолжается. И буквально через 15-20 минут мы снова сыграем. И кто-то из вас заберет ту самую уже легендарную корзину для пикника от Радио 7, с которой любой выезд на природу будет превращаться в красивый праздник. Фотографировать будете, понимаете. Ну, там напитки охлажденные доберутся как раз-таки в этой корзине. Полезнейшая вещь. Чтобы выиграть ее, для начала зайдите на сайт radio7.ru, кликните на конверт в правом верхнем углу экрана, заполните форму и отправьте нам. И если ваша заявка окажется седьмой, мы играем именно с вами. Всем удачи, всем доброго утра. До конца этого часа не пропустите танцевальную коллекцию «Радио
1: 7». Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Уже не чистое небо и не до плюс 30, как накануне, а 23-25 градусов. Облачность, периодически дожди. Вот погодная перспектива дня сегодняшнего и завтрашнего для Москвы и Подмосковья. Ну и по прогнозам синоптиков, температура не выше плюс 25 и осадки продержатся до середины следующей недели.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра.

Вообще ведь сообщают, что руководители, выбирающие для всех работу очную, делают это ради наставничества, сплочения, внедрения инноваций, укрепления командного духа. Но любопытный есть нюанс в исследовании психологов. Все начальники, 350 человек и даже больше, кто отказывал сотрудникам в дистанционке, обладали одной только общей чертой. Это высокий уровень нарциссизма. Чем мнение руководителя о себе причем выше, тем сильнее люди настаивают на обязательном присутствии всех на рабочих местах.

0: которая объелась вредной еды и плачет от удовольствия. Это, наверное, как раз-таки об этом. Друзья, вредная еда. Что это такое тогда, сейчас? Отказались вы или, может, наоборот, любите себя побаловать? Там, кстати, опрос очень интересный тоже. Заходите, голосуйте в наши соцсети. Ждем.
1: Так, давайте-ка посмотрим, что вы написали к этому моменту. За 4 часа до родов, ну, до родов дочи, да, заставила мужа отвезти меня в МакДак, доказывая, что прихоти в еде беременных нужно исполнять.
0: Так, хорошо, а если бы получилось родить мальчика прямо там, что сына бы Рональдом назвали, так получается?
1: Интересно.
0: Евдоксия, не могу стоять перед выпечкой. Вот против всего могу, но против булочек, пирожков и тортов не могу. Мама пекла, так и повелось. Я понимаю, что надо остановиться, заняться фитнесом, но не получается. И даже если я буду ходить в зал, от булок не откажусь.
1: Ой,
0: наши вам аплодисменты.
1: Вообще,
0: да.
1: Так, сейчас я на диете, мне почти нельзя углеводы, я их контролирую. Представляешь, углеводы человек контролирует. Прям контролирует, а они такие бесконтрольно попадают в твой организм, ничего с этим сделать нельзя. И так хочется картошки на сале и подкопченную сардельчику. Правильно, все правильно сказала. Картошка сама по себе не вредна, если есть в меру. А вот если все колбасные изделия, считаю вредными, ибо там от мяса одно название. Поэтому колбасу не помню, когда ела.
0: Ну, если серьезно говорить, даже вторично переработанное там мясо, что суть собой представляет колбаса, ну, все говорят, что это вредная вещь, и лучше вот просто мясо поесть, нежели...
1: Но колбаса же такая вкусная.
0: Да вот Свет так и живет.
1: Ну, вот же,
0: мы
1: да.
0: же головой-то все понимаем. А вот Олеся пишет, вот против всего могу устоять, кроме... вкусно пожаренной картошки фри и копченой скумбрии. Ну и дома Олеся делает сырную шаурму, тоже очень вкусную, но насколько она вкусная, мы, конечно, так и не узнаем, потому что, ну... Олеся нам эту шаурму в Москву не передаст, мы к ней за шаурмой не поедем.
1: Очень жаль, кстати, очень жаль. От Евгения сообщение, спасибо за тему. Ребята, выйду на улицу под дождь, там не будет видно, как я плачу.
0: От удовольствия, опять же, да. Хорошо, друзья, рассказывайте вы, вредная еда, например, в вашем детстве, какой она была, и вот, например, вы что-то очень любили, потом разлюбили, или наоборот, сейчас до сих пор вот ради воспоминаний что-то едите. А может быть, вы действительно хороший, сознательный человек, вредную еду не употребляете? Ну, разве что иногда, как все мы, наверное. Все мы, наверное, хотим выиграть ту самую корзину для пикника, займемся этим непосредственно уже через несколько минут в нашей новой игре «Музыка лета».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Добрый день.
1: Ну давайте, разбейте нам сердце. В Иркутске лето есть или все-таки у вас тоже с погодой не очень?
0: Лето такое у нас в этом году переменчивое.
1: Ну вот сегодня сколько?
0: В этом году очень ждут солнца. Сейчас плюс 23 показывает градус.
1: А, ну как в Москве, да, так что не сильно будем завидовать и будем играть.
2: Итак, дорогой Алексей, поехали. Сейчас мы вам расскажем историю об одном летнем хите, и называется он «I Will Survive». Эту песню знают все, пела ее Глория Гейнер, и это гимн стойкости. Он вселяет надежду на то, что после любых ударов судьбы можно подняться и сказать «Я выживу». Но поначалу, в 1978 году, никто из представителей лейбла в эту песню не верил. И тогда Глория сама нашла способ передать пластинку в легендарный клуб Studio 54, и композиция стала хитом танцполов. Затем перекочевала на радио, и в итоге была продана тиражом более 15 миллионов копий в том же 1978 году. Ну а что же еще произошло в этом году, помимо успеха Глории Гейнер? Вот в этом-то и смысл игры, Алексей.
1: Так, у нас для вас есть три варианта, два факта, ну, как бы, не совсем верные, и только один соответствует истине. Вам нужно было выбрать, собственно, верный. Готовы?
0: Да.
1: Итак, возможно, в 1978 году родилась канадская певица Нелли Фуртадо. Это вариант номер один, да? Вариант номер два. Возможно, в 1978 году на советском телевидении впервые показали латиноамериканский сериал «Рабыня Изаура». Ну или, возможно, в этом же году в прокат вышел «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Давайте думать. Или, может, вы знаете, я очень не уверен.
2: Так, Алексей, анализируйте.
1: Давайте, 78-й год.
0: Тут могу только довериться своей интуиции, так как те года я не затронул.
1: Понимаем.
0: Поэтому я думаю, ответ номер два.
2: Рабыня Изаура? Да?
0: Да.
2: Знаете, да. Алексей, вы заберете корзину, если прямо сейчас споете песню из «Рабыни Изауры» за главную тему.
0: Азизу? Я не знаю эту песню.
2: А, ну вот и все. Азигунга, рунге, рунга, зигунга. Это была тоже проверка на возраст. Дорогой Алексей, это неправильный ответ.
1: К сожалению, да. «Рабыня Изаура» вышла в 1988 году, «Парк юрского периода» в 93-м, а вот в 1978-м родилась канадская певица Нелли Фуртадо. Это был ответ номер один.
2: Но, Алексей, никто вам не мешает завтра отправить свою заявку, и если она станет седьмой, мы также вам позвоним. Все честно, все открыто и прозрачно.
1: Довольствуем, сыграем, да.
2: Иркутску наш большой привет, вам огромное спасибо за игру, и желаем вам чудесного лета, несмотря на то, что вы сейчас не выиграли, вы не проиграли, вы просто сейчас не выиграли, но можете сделать это завтра. Завтра, друзья, кстати, примерно в это же время «Музыка лета» вернется. Ну а тот самый летний хит сейчас.
3: «Музыка лета» на «Радио 7».

0: Шикарный летний хит. Да что там, всепогодный хит, всесезонный хит. I Will Survive от Глории Гейнер на радио 7 на Семи Холмах. Далее еще одна великолепная дама, Шер, с нами. Ну и совсем скоро рубрика «Говорим правильно» и Владимир Пахомов. В Москве 8 часов 21 минута. С добрым утром.
1: Реклама. Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
3: Июль – время

Этот голос не спутать ни с кем, даже так обработанный. Ну, это было фишкой Cher в конце 90-х, в начале 2000-х. The Music's No Good Without You, только что. Впереди с нами Kim Wilde.

0: полное счастье от Фаррелла Уильямса. И абсолютная любовь у Savage Garden. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Специалисты комплекса городского хозяйства объявили, что начинают ремонт Нахимовского тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта. Связывают он районы Нагатино, Садовники и Нагорный. Во время ремонта там не будут закрывать автодвижение, ведут лишь поэтапные перекрытия полос, но и работы пройдут в

0: Уже возродили исторические стадионы «Авангард» в Перово, «Локомотив» в Люблино, «Москвич» в текстильщиках, «Металлург» в Басманном районе. Готовится очередной проект возрождения стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная гора. Тут в мэрии сообщили, что главное футбольное поле там оборудуют искусственным покрытием и подогревом. Вокруг поля добавят беговую дорожку, за воротами воркаут-площадки и еще будут каток, скейт-парк, корты для падала и место для игры в городки. Все это появится на стадионе «Крылья Советов» ориентировочно через 2 года. На востоке столицы уже открылись 3 пляжные зоны нового формата. На Большом Перовском, на Владимирском и еще в парке у Гальяновского пруда. Главным элементом всех этих новых зон стал, собственно, сам пляж. Плюс, где позволяли технические возможности, добавили бассейны. И также на новых городских пляжах в Восточном округе, на Большом Перовском пруду, на Владимирском и Гальяновском установили шезлонги, раздевалки, душевые, открыли детские спортплощадки, а также кафе. Ну и в целом, по данным мэрии, по городу всего новых благоустроенных зон отдыха у воды уже 15 штук. А теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот» – бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за последствий ДТП на эту минуту на 8.30 утра на Московской кольцевой сразу 3 участка с очень плохим трафиком. Это около Рязанского с Волгоградским проспектами, в районе Ярославского шоссе, еще от Липецкой до Профсоюзной. Плюс к этому также из-за аварии битком подъезд к столице по Щелковскому направлению, а также по городу в центр – Волгоградский проспект и Дмитровское шоссе. На этом пока что все. Новости еще будут в 9.00.
2: Автоспот! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто!
1: Радио 7.

0: Фаррелл Уильямс и его Happy на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, если для вас счастье съесть что-то вредное, нет, вредненькое, извините, это все всегда с суффиксом употребляется, расскажите нам об этом в наших соцсетях, где вам удобно, там и пишите, мы все мониторим. Автору лучшего комментария, как всегда, вручим очень приятный подарок от Радио 7 в финале «Утро на Семи Холмах».
1: Так, ну а прямо сейчас появляется в эфире наш эксперт в области русского языка, причем без суффиксов, да, Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас короткий вопрос от Юлии из Москвы. Откуда пошло выражение «через пень-колоду»?
3: Вопрос интересный, и ответ коротким не будет, потому что там несколько есть версий возникновения этого оборота, и значений-то у него много. Делать что-то кое-как, недобросовестно, нерадиво, а еще без разбора, беспорядочно, несогласованно, с перебоями. Ну и, в общем, основных версий две. Первое, что выражение возникло в среде лесорубов, то есть такой профессионализм. Делать что-то как через...

0: через пень колоду валить. То есть так же неудобно, как тащить через пень толстое бревно.
1: Угу.
0: Но это что-то вот на лесорубском.
1: Профессиональное.
0: Да, профессиональное. А вторая версия, что это выражение связано, ну, с таким практическим опытом хождения по буреломам, где идти через пень в колоду, то есть перешагнув через пень, можно попасть ногой в трухлявую колоду. В общем, так же неудобно и сложно. В общем, либо профессиональная речь лесорубов, либо наблюдение за опытом хождения по лесам таким непроходимым.
1: Спасибо большое, друзья. Все непроходимые вопросы легко решит для вас Владимир Пахомов. Задавайте ему свои вопросы на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Мне кажется, что люди, далекие даже от футбола, после этого чемпионата мира, ну, наверняка бы узнали, если бы им показали фотографию этого человека, мол, ну да, футболист, ну да, норвежский, а их кричал куда-то «Ру!». Мне кажется, тоже уже многие все и видели, и слышали, и так далее. Ну, в общем, Эрлинг Холланд сегодня празднует свой день рождения. Это норвежский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити», рекордсмен английской премьер-лиги по голам сезона, это было 22-23 год, лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. Напоминаю, такой высокий блондин с...
1: Человек-мем.
0: Да, пухлыми губами. И, наверное, самое большое количество мемов после этого чемпионата мира, оно про него. Что интересного нашла? Во-первых, он установил мировой рекорд по прыжкам в длину с места для детей до 5 лет. Так, еще. Когда-то его отец, футболист, собственно, выступал за Англию. Он родился в Англии, но является норвежцем. В подростковом возрасте был довольно щуплым. Но за 2 года, это в 15-16 году, совершил какой-то невероятный скачок в росте, вытянувшись более чем на 15 сантиметров. Вот сейчас мамы, наверное, меня поймут, потому что если у тебя ребенок за год вырастает на 15 сантиметров, представляешь, вот весь гардероб просто меняем. Так, форвард уделяет маниакальное внимание

0: Они поют именно эту кричалку. Сейчас мы вам фрагмент включим. И даже в раздевалке сборной Норвегии поют именно это. Вместо «Москоу, Москоу» они поют «Холланд, Холланд», да. И опять. Да, да, да, именно
1: эта песня. Мне, знаешь, что понравилось? Холланд, Холланд, а дальше... Вот как мы иногда подпеваем английской музыке.
0: Именно так все и было. Эрлинга поздравляем с днем рождения. Действительно, человек растет, и он же совсем еще молодой человек. И мы действительно не знаем, что будет там через 10 лет. Может быть, он перебьет все рекорды Месси и Роналду. По крайней мере, мы ему этого желаем. Футбольная звезда есть, и это прекрасно. И вот испанские молодые футбольные звезды сейчас растут. В общем, игра живет, и это чудесно. Если и у вас сегодня день рождения, вы в один день с Холландом родились. Поздравляем вас, ну и, конечно, присоединяемся всей страной. Всего вам наилучшего.

0: американский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Это Мир Привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Уже не чистое небо и не до плюс 30, как накануне, а 23-25 градусов. Облачность, периодически дожди. Вот погодная перспектива дня сегодняшнего и завтрашнего для Москвы и Подмосковья. Ну и по прогнозам синоптиков, температура не выше плюс 25 и осадки продержатся до середины следующей недели.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Денис Лидин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. И абсолютно всем радиослушателям нашим доброе утро. А конкретно еще для автомобилистов давайте важный нюанс. Вот с этой новости начнем. Объявили, что вот теперь точно вступил в силу закон, который исключает двойное наказание за одно нарушение ПДД. На практике теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем, допустим, лишить прав за один и тот же эпизод дорожно-транспортного происшествия. Автоюристы пояснили на этот счет, что формулировка, наконец, об отмене двойного наказания — это очень важный нюанс практически, потому что сам запрет о двойном наказании как бы существовал и раньше, но оставалась на самом деле проблема в процедуре, которая позволяла бы на практике этот принцип обходить. А вот теперь, если по одному дорожному событию возбуждено несколько дел, суд должен будет выносить в адрес автовладельца единое решение. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в вузы, не просто уже превысило цифру 1 миллион, а перевалил за цифру 1 миллион 100 тысяч человек. Ну а поскольку приемные кампании продолжаются, говорят, естественно, число поступающих будет расти еще. В свою очередь, для тех, кто еще учится, и конкретно для девятых классов и далее, Рособорнадзор стал автором следующего известия. Начали разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Сразу по нескольким. Новинку объявили, будут внедрять постепенно до 30-го года, то есть в ближайшие несколько лет. Базой, причем для новой модели сдачи ЕГЭ именно в устной форме, станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и в плане собеседования по русскому языку, как раз для девятиклассников. Ну и кроме того, начинают, допустим, еще готовить формат устного экзамена по истории после 9 класса. Но это перспектива не ближайшего учебного года. А вот в следующем учебном году в нескольких пока только регионах, как эксперимент, начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и по химии. Ну и еще одна новость в продолжении вот этой такой глобальной темы «Век живи, век учись», уважаемые кофеманы. Секундочку вашего внимания. Будьте в курсе, что употребление даже 5 чашек кофе в день признано безопасным. Это вывод специалистов Американской ассоциации изучения сердца. Уточнили они, что употребление до 400 мл кофе в день не приводит вообще к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца. Но тут важный, конечно, нюанс. Это касается людей, у которых изначально нет таких проблем со здоровьем. Эксперты проанализировали данные по огромному количеству людей за последние несколько лет именно о том, как кофеин влияет на работу системы нашей кровообращения. И в том числе выявили, что риск развития, допустим, диабета а еще некоторых нарушений сердечного ритма даже снижался при употреблении кофе, но важно, без подсластителей, без молока и без сливок. Так что кто обожает капучино, рафы и так далее, это не к вам. Ну а допустим, до 5.

0: и, главное, чашку чистого кофе ежедневно, это в рамках нормы. Свежие данные от медицины.
1: Прекрасно.
2: Мне
1: прекрасно.
2: Очень понравилось. А ты можешь еще раз повторить? Я сейчас мужу позвоню, чтобы он послушал. 400. Он мне запрещает.
1: Да, ну, я с утра единоразово 400 выпиваю, серьезно.
2: За раз?
1: Ну, вот прям сразу, да. С утра мой кофе
0: и
1: такой.
0: Чувствует
1: да.
0: себя великолепно.
1: Берите пример, котята.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья. Здравствуйте. Всех
2: Здравствуйте.
1: Приветствуем. Вас лично тоже. 21 июля на календаре. Сегодня у нас с вами вторник, но это очень вкусный и вредный вторник, во-первых. В главных здесь лучшая любимая музыка, а еще мы сыграем в поисковую строку уже очень скоро. Отличный набор книг для вас. Разыграем. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Да, ну а что касается наших соцсетей, то, пожалуйста, заходите. Мы сегодня отмечаем день вредной еды. Добро пожаловать. Да, можно фотографию даже выкладывать. Мы смотрим, тут умираем с голоду просто. Но, обсуждаем. Вот назовите, пожалуйста, может быть, вот есть у вас эта самая любимая, культовая, вредная еда тогда, ну, в нашем детстве и сейчас.

0: Too Funky, Джорджа Майкла на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сегодня с вами целое утро говорим не про Too Funky, а про Too Соленое, про слишком соленое, слишком сладкое, слишком жирное. В общем, про ту самую вредную еду.
1: Ой, смотри, какая история есть. Оказывается, вот Ольга утверждает, что полкило любой еды – это вредно. И один прием пищи мысленно должен вместиться в стакан. Ну, то есть сколько-то получается? 250 граммов, да? Вот почему-то сам смайлик при этом у Ольги вылез, она пишет, но уже как есть.
0: Оля, а если это стакан сахара? А если это стакан подсолнечного масла?
1: Не, ну, он, наверное, она размышляет на тему обычной еды, да? Ну, как бы обычная, ну да.
0: А что, сахар тебе не обычная еда? Стакан соли съесть. Это что, полезно? Ладно, ладно, шутка. От Ирины вот очень короткий комментарий, и она пишет. Всегда в детстве вся вредная еда называлась одним словом. В сухомятку. Было такое, да.
1: Да, и мама говорит, ну что ж ты в сухомятку-то ешь? Или бабушка там кто-нибудь нотации постоянно читала? Это да, это абсолютная правда. Евгений спрашивает, почему забыт у нас в ленте в обсуждении плов? Это же невозможно остановиться. Видимо, тут мы даже не про вредность как таковую, да, а про то, что действительно на одной ложке или на одной плошке это не заканчивается абсолютно точно.
0: Вот
1: не,
0: ты любишь плов?
1: Да, обожаю.
0: Вот, ладно, ладно, я не с вами, все.
1: Нет,
0: я
1: ты не люблю. Любишь?
0: Ну, не то, чтобы дадут, съем, а так, знаете, чтобы вот трястись от плова нет. Замечательное сообщение от Александра. Я что, его потерял? Нет, вот оно. Пишет, раньше я думал, что вредно это там чебуреки, беляши, сладкие кукурузные палочки, бургеры, картошка, газировка. Сейчас я могу себе позволить немного того, другого и третьего, но в магазине всегда прохожу мимо жареных семечек. Вот где проклятие. Пока все не съешь, не остановишься. Это жизнь. Вот это прям правдивый комментарий, Александр. Спасибо.
1: Виктория пишет. Жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя культовых грехов, связанных с едой. Положительные эмоции вообще-то полезны для здоровья.

0: Это доширак. Ничего себе детство, в моем детстве не было. Ладно, хлеб с маргарином, рама, причем присыпанный сахаром сверху. У нас, ну, вода была, ну, мы хлеб макали в воду, а сверху сахаром, да? Ну и, конечно же, кириешки. Сейчас жареный сыр и игристые на завтрак, на all-inclusive, о-о-о, перед самым завтраком. Ну и вкусная выпечка.
1: Аристократы пишут, mm-hmm, да? Про доширак расскажу быстро, ну-ка, историю. Но это была, наверное, другая какая-то лапша. В общем, я работал в санэпиднадзоре, и мне в качестве взятки, ну или благодарности в кавычках,
0: благодарности,
1: выкатили
0: так
1: просто короб, понимаете, огромный. А мне было 20 лет, я жил один, ну, понимаете, да, забегаешь домой, то есть, а что я готовить себе буду? Раз, я этот короб съел за месяц. Через месяц мне вырезали аппендицит, выводы делайте сами. Это вот история жизни. Прям вот могу шрам показать. Будешь смотреть?
0: Нет.
1: Ладно, тогда комментарий еще один. Наталья пишет. Мороженое. Вот сколько будет в морозилке, столько и съесть. Я покупаю только одну порцию, потому что если я покупаю себе ведерко с обещанием себе, что это на несколько дней, то мгновенно съедается все. Еще и обычно вечером. Хороший.
0: Красота. А смотри, Оля пишет, какой хороший день. День вредной еды. Как здорово, что он совпадает с моим днем рождения. Можно бесчинствовать и ни о чем вообще не переживать. Сразу две причины праздновать: осетинскими пирогами, миндальным тортом и душистыми наливочками.
1: Сегодня вот ни у кого из нас нет ничего святого. Я просто смотрю на эти комментарии, они шикарные совершенно. Друзья, мы еще не видели ваш комментарий, рассказывайте, что за вредная еда бередит вашу душу вот прямо с детства и по сегодняшний день. Может быть, наоборот, вы можете гордо написать, от чего отказались. Нам будет интересно, автору лучшего комментария очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну, а мы сыграем в поисковую строку через пару минут. Вкусные подарки ждут всех. Ну, конечно, вкусные в книжном смысле этого слова.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Араша Хелена и Broken Angel на радио 7 на семи холмах. 9:14 в столице. Время играть.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Для того, чтобы в какой-то момент вы тоже могли с нами сыграть, то добро пожаловать на сайт Радио 7. Там есть в правом верхнем углу форма конверта. Заполняйте, оказываетесь седьмым, и вуаля, вы в эфире. Василий, доброе утро.
3: Доброе.
2: А хотя, наверное, правильнее сказать добрый день. Сколько у вас сейчас времени? Мы в Томск звоним, если что.
3: Сейчас у нас 15 минут второго.
2: Ой, ну все, время обеда. Что сегодня вредного будете есть? Нет, давайте по-другому сформулирую все-таки, как в эфире звучит вопрос. Назовите, пожалуйста, самое любимое вредное блюдо из детства и самое любимое вредное блюдо вот, собственно, сейчас.
3: Вредное из детства?
2: Ну, что такого ели?
3: Беляши на вокзале.
0: Это не только вредно, это еще и лотерея.
2: Да. Мяу.
3: Ну да.
2: Ладно, а сейчас? Сейчас, подождите.
0: Мужчины любят риск.
2: А сейчас?
3: То же самое.
2: Ну, понятно, понятно. Кошек в Томске нет. Все ясно. Хорошо, ладно, давайте играть.
0: Вообще, это странный стереотип, да, про домашних животных, которые попадают куда-то там в еду.
2: Да кто-то когда-то рассказал.
0: Гораздо проще сделать некачественную еду, согласен. Так, Вадим, это поисковая строка.
2: Василий.
0: О, простите, а почему я сказал Вадим?
2: Не знаю.
0: А потому что я увидел сейчас комментарий Вадима, пришел уже заранее, что ли, начинает писать комментарии в соцсети.
2: Играем.
0: Итак, друзья, да, мы играем. Но Василий будет сейчас первым, у него право первого ответа. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, и вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начинается, потому что вопрос подходит ко всем трем продолжениям. Ничего сложного, связано с нашей сегодняшней темой, пожалуйста.
2: Ну, ты знаешь, как будто бы два варианта есть. Я с вами играю, Василий, если что. Я не
0: да,
2: знаю,
0: Света
2: правильно.
0: Не видит правильный ответ.
2: Правильный ответ, да. Итак, строчка номер один. КТ или МРТ для организма человека.

0: Ну, я думаю, Фредди Меркьюри представлять не нужно. Да, I Was Born to Love You — один из редких классных сольных хитов Фредди, потому что пластинок-то сольных у него было по факту немного. Ну и далее тоже группу не надо особо представлять. Это будут Roxette. Ну и Татьяну Баранову тоже представлю. Ее рубрика «Хорошие манеры» впереди на Радио 7. 9.20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Делюкс-клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. «Левшинский, 19». Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. «Левшинский, 19». Старт продаж.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Судоснеги Мала», Владимирская область, село Чириково. УКРН 12-333-5-0-263.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил.

Roxette на Радио 7 на Семи Холмах. Замечательная песня, и, знаете, этот эпитет подойдет к любому хиту, который вы услышите очень-очень скоро. Буквально через 10 минут с нами Луис Фонси и Дадди Янки. Разумеется, это будет песня «The

0: и Кейт Райан через пару минут. «9:28 столица» продолжается «Самое доброе утро на семи холмах». Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Расписание некоторых электричек киевского направления меняют с этого дня в связи с работами на станции Бекасова-1. Железнодорожники по этому поводу уточнили, что у некоторых пригородных поездов, в основном это коснулось дальних маршрутов, изменилось время отправления или прибытия, количество остановок, несколько составов вывели из расписания, и технологические окна в движении с 9 вечера до 7 утра будут, причем не только сегодня, но еще и 25, 26 и 29, 30, 31 июля. Для проведения работ на киевском направлении поочередно будут закрывать участки пути. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили уже 3/4 работ по ремонту Каширского тоннеля на юге столицы. В мэрии пояснили, что построили его в 1975 году и ни разу до сих пор капитально не ремонтировали. Теперь же там заменили облицовку, смонтировали фонари, противопожарный водопровод. Сейчас меняют перекрытие инженерной системы. На финальном этапе уложат новый асфальт и нанесут разметку. Все работы по обновлению Каширского тоннеля должны завершить ближе к концу года. Заканчивают строительство путепровода, который улучшит транспортную доступность сразу 4 районов Москвы. Речь идет про новую бессветофорную магистраль соединения скоростного диаметра и улицы Академика Королева. Причем строительство этой дороги-связки, которую должны открыть в начале следующего года, связано с реализацией еще 3 проектов. Это высокоскоростная ЖД-дорога Москва-Петербург, развитие транспортного хаба Петровско-Разумовская и реконструкция Дмитровского путепровода. Ну, а теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах на эту минуту.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Яндекс.Карта показывает, что на 9.30 утра по-прежнему до бордового цвета затор крупный на трассе М4 в направлении Москвы. Это все последствия нескольких аварий там. Еще с главными заторами на эту минуту по городу. Ленинградская, Волоколамская, Дмитровская, Ярославская, Рязанский, Волгоградский проспекты и замкат к столице. Ленинградская, Щелковская, Рублевская направления, а также Варшавское и Симферопольское шоссе. На этом все. Всем удачи.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Радио 7.

0: картошка.
1: Пахлава.
0: И все это вредно, и все это вкусное с видом на море, да. Все это ждет курортников уже этим летом. Ну, если вы еще не были на море, мы вам этого желаем. А комментарии по поводу вредной еды оставляйте в наших соцсетях. Уже через час будем подводить итоги.
2: Да, ну а прямо сейчас у нас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
3: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе. И Татьяна из Мурома спрашивает, правда ли задавать вопрос, кем вы работаете, не очень вежливо, если это не деловое знакомство?
4: О, это деликатный вопрос, потому что, с одной стороны, ничего вроде бы дурного в нем нет, да. И вроде бы, да, никуда мы там особо не пытаемся зайти ни на какую личную и интимную территорию. С другой стороны, этот вопрос не в рамках вот деловых коммуникаций, как нам справедливо заметили, может вызывать, с другой стороны, чувство какого-то дискомфорта, или ощущение, что за прямой вопрос, как будто бы нас пытаются классифицировать через доход или там полезность, которую от нас можно получить. То есть еще раз, одно дело деловой нетворкинг, да, вот деловой, деловой вот этот обмен контактами, а другое дело светская какая-то повседневная ситуация, и тут прямой вопрос в лоб, он может вызывать, ну, не самые приятные эмоции, особенно исходя из того, что... Давайте трезво смотреть на вещи. Не каждый человек гордится, по крайней мере, в данный конкретный момент своей позицией. Может быть, человек сейчас в процессе смены работы, например. Ну, всякое бывает. Поэтому считается, что лучше аккуратнее, более элегантно обойти эту тему, не в лоб спрашивать, да, какая у вас позиция на работе, например. Там, а чем вы любите заниматься, как проводите время. А там уже человек, ну, сориентируется сам, да. Либо скажет, я все время на работе, я там занимаюсь тем-то, тем-то. Либо он скажет, вы знаете, я предпочитаю рыбалку. И тогда у вас вся светская беседа будет не о рабочих вопросах, а о каком-то приятном хобби.
0: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
3: Радио 7.

Ну, потому что вот именно понятие трогательно к нему относится как к никому. Итак, сегодня отпраздновал бы свой день рождения Робин Уильямс. Да, американский актер, сценарист, продюсер, комик, ну и так далее, и так далее. Что можно вспомнить из кино? «Папай», «Москва на Гудзоне», «Общество мертвых поэтов», «Капитан Крюк», «Джуманджи», опять же, да. Ну и знаете, что он озвучивал Джина в мультфильме «Аладдин». Это вот звучит его голос. Ну, а за роль в фильме «Умница» Уилл Хантинг, Уильямс был достоин премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, имеет 3 номинации за лучшую мужскую роль, а также является обладателем 2 премий «Эмми» и 6 «Золотых глобусов». Но в целом его работы были отмечены. Про него есть интересные факты. Например, вот если мы вспоминаем знаменитого, да, вот этого синего Джина, так вот он почти полностью говорит голосом Робина. Актер настолько увлекся озвучкой, что наговорил около 16 часов импровизации. Ребята, импровизации. Из-за чего аниматорам в конечном итоге пришлось перерисовывать персонажа под его шутки. Ну, то есть большая часть того, что мы уже в конечном итоге в фильме увидели, ну, в мультфильме, это вот импровизация Уильямса. Так, еще. Когда-то в 2001 году актер встретился, ну, в одном из зоопарков страны.

0: Вильямс прославился как гений спонтанных шуток. Что было? Режиссеры часто в процессе оставляли в сценарии пометки вроде, вот сейчас буду цитировать, «Робин тут что-то придумает», а руководство канала даже наняло специального человека, который следил, чтобы в пылу импровизации актер, ну, не ругался нецензурно в прямом эфире. Вот прям вот любил он что-то изнутри и такое что-то свое обязательно вставит. Ну и, наверное, личная рекомендация уж, если мы говорим о кино, «Куда приводят мечты». Вот он там просто, ну, какой-то невероятный волшебный.
1: У нас у каждого, да, есть своя личная рекомендация фильмов с Робином Уильямсом. Можете в соцсетях написать ваши любимые, чтобы мы, например, могли
0: Кстати,
1: на досуге
0: да,
1: пересмотреть.
0: Да, да.
1: Я буду голосовать за «Общество мертвых поэтов», особенно концовка вот эта, когда дети встают на парты и говорят: «О, капитан, мой капитан».
0: Да!
1: Это можно пересматривать просто каждый день. Вот именно этот фрагмент, когда он почти ушел, и они встают на парты и говорят: «О, капитан, мой капитан». Робина Уильямса.
0: Да.
1: Навсегда с днем рождения. Друзья,
0: помним,
1: если у вас сегодня
0: да.
1: день рождения, мы, разумеется, всей страной вас поздравляем. Ну и кто вы по гороскопу, быстренько вспоминайте, потому что для вас астропрогноз уже через пару минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Уитни Хьюстон и I'm Every Woman на Радио 7 на Семи Холмах, а вот он обещанный астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Сегодня техника будто начнет работать на опережение ваших мыслей. Овны, львы и стрельцы. Эта сингулярность ускорит выполнение всех рутинных процессов ровно в два раза.
0: Знаки земли. День принесет вам сегодня известие о возврате старого долга или выплате забытого гонорара.
2: Хорошо.
0: Тельцы, девы и козероги. Эти внезапные поступления позволят вам совершить крупную покупку, которую вы давно откладывали, причем без ущерба для бюджета.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы станете свидетелем того, как тщательно скрываемый факт Как тщательно скрываемый факт выплывает наружу. Так что близнецы, весы и водолеи, это знание даст вам серьезное преимущество в будущих затяжных переговорах.
0: Знаки воды.

могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Браслет, планшет, велосипед.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Уже не чистое небо и не до плюс 30, как накануне, а 23-25 градусов. Облачность, периодически дожди. Вот погодная перспектива дня сегодняшнего и завтрашнего для Москвы и Подмосковья. Ну и по прогнозам синоптиков, температура не выше плюс 25 и осадки продержатся до середины следующей недели.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Российские нефтеперерабатывающие заводы возвращаются к торгам топливом на бирже в Санкт-Петербурге после плановых аварийных остановок. Пошли, сообщается, продажи в рост, и ситуация получается с бензином на некоторых пока только заправках, но это особенно в том числе важно для юга страны, начала выравниваться. Теперь на бирже ожидают еще возвращения к торгам топливом самых крупных НПЗ. Это на самом деле уже вторая позитивная новость для автовладельцев. За последние сутки, после того, как накануне Центробанк, напомню, сообщил о переносе плановых ремонтов на нескольких важных нефтеперерабатывающих заводах в Сибири. Там ремонты отложили до осени, чтобы до конца лета сохранить необходимые объемы бензина на внутреннем рынке. При этом сибирские НПЗ в последние недели увеличили резко выпуск нефтепродуктов. На фоне этих новостей пошли, сообщается, позитивные прогнозы, что, в общем-то, до конца июля ситуация с нехваткой топлива будет выправлена. Стала известна маршрутная сеть новых российских самолетов Ил-114-300. Это, напомню, полностью, вот до последнего винтика, отечественный региональный турбовинтовой лайнер, рассчитан на 65 пассажиров, который при этом умеет взлетать даже с необорудованных грунтовых авиаполос и летать в самых экстремальных северных температурах. И вот власти подтвердили, что, во-первых, начало поставок Ил-114-300 стартует уже в следующем месяце, в августе. Также подтвердили, что первым их получателем станет город Архангельск. Анонсируют, что новые отечественные самолеты будут с конца лета связывать Архангельск с соседними регионами. Это Ненецкая автономия, Мурманская область, Республика Коми. Плюс еще полетят новые самолеты из Архангельска в Москву и Санкт-Петербург. Еще давайте заглянем в Британию, где сейчас по телеканалам крутят хитовый репортаж про бобров. А в чем хитовость? А в том, что всего 5 бобров за один год смогли защитить один из районов Лондона от затоплений, с которым сотни инженеров боролись полвека и никак не могли победить. Пришли эти ребята и все сделали. Это район Гринфилд, запад Лондона, который действительно страдал от наводнений еще с 1970-х. Власти реально 50 лет пытались там решить проблему с помощью масштабных, дорогостоящих инженерных работ. Что ни год, тем не менее, район, включая станцию метро, всегда топила местная река. Ее русла и выпрямляли, и бетонировали, и денег в это вкачали за полвека уйму, пока, наконец, просто в местном парке не поселились 5 бобров. И уже через год, первый раз за 50 лет, район Лондона остался полностью сухим. Эти меховые ребята махом создали по природным своим чутьям систему водно-болотных угодий, раз, построили сеть плотин, два, замедлили течение воды, три, улучшили ее качество так, что в местной реке снова появилась рыба, четыре. Власти района Гринфилд в Лондоне после этого назвали сей бобриный проект ярчайшим примером того, как природные методы на самом деле могут помочь людям в борьбе с наводнениями. Английским бобрам респект.
4: Ну, если бы в Воронеже было метро, они бы и там помогали, потому что Воронеж же бобровый край, вы же знаете. Но Воронеж, несмотря на то, что город миллионник, там все-таки метрополитена нет.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Друзья, с добрым утром еще раз. Четвертый раз. 21 июля на календаре. Вторник. И еще час мы вместе. Как всегда в это время лучшая любимая музыка. Синематека. Ну и продолжение нашей темы.
5: Да, мы сегодня отмечаем действительно вот существующий праздник. День вредной еды. Сегодня можно себе

0: Лиэн Раймс, You Can Fight the Moonlight на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, время очередных комментариев из соцсетей, ваших, разумеется.
1: Вот, я не знаю, ругать или хвалить за огромное количество фотографий. Выглядит все так вкусно, а мы тут все работаем. И часть людей уже присоединяются ко мнению, что ну остановитесь, пожалуйста, ну что же вы делаете, как дожить до обеда? Уже стали выяснять, кто завтракает, кто не завтракает, кто худеет, кто не очень. Ну да ладно. Доброе утро. К сладкому равнодушно, слава богу. Но раньше очень любила уличную еду, фастфуд. Да? Вот пока не попала в большой коллектив, где было принято на день рождения заказывать пиццу, пончики. Ну, вот любой фастфуд. Людей много, дни рождения часто. Хватило меня почти на год, и уже лет 7 не ем такую еду, наелась.
0: Хорошо.
1: Да хорошо.
0: Прививку получила практически. Виктория. Мое детство, пишет она, совпало с появлением всяких полезностей в кавычках. Рассвет, разумеется, масло Рама, лапша быстрое приготовление, самые разные жвачки, которые жевали часами просто. Но вишенка всего этого — напиток Юпи. Тот самый, куда добавляешь воду и получаешь счастье за считанные секунды. Вот, пишет она, сейчас так было бы все просто, воды добавил и радость. Давайте будем честными, Юпи невкусный.
1: Да ладно, вкусный был.
0: Невкусный он был.
1: Да был, как, ну как невкусный?
0: Потому что мы разбавляли его на большой компании большим количеством воды. У нас лишь бы цвет был и чуть-чуть запаха.
1: Я поняла.

0: Ну, а надо сказать, в то время жвачка в Советском Союзе, да еще и в деревне, конечно же, не продавалась. Прибегаем, а там большой черный камень. Да, откалываешь кусочек, он блестит, и это был гудрон. С каким наслаждением мы его жевали. Не совсем еда, но вредно. Ну, да.
1: Заметьте, все выжили, заметьте, да. Ну и от Ксении Майер такое хорошее, коротенькое сообщение. Передаю привет своему внутреннему ребенку. Он до сих пор иногда требует намазать белый хлеб майонезом.
0: Ух ты.
1: Как вам?
0: Ну, поджелудочное спасибо не скажет, скажем так.
1: Она спасибо только воде говорит. Давайте так тоже честно, честно озвучим. Вы нам скажете спасибо, когда установите себе новое приложение Радио Хаб. Почему?
0: Точно,
1: потому что
0: да.
1: Гораздо удобнее станет слушать Радио 7. То есть, если, например, куда-то там радиоволна не дотянулась, потому что страна у нас огромная, а вот интернет дотянулся, пожалуйста, заходите в любой магазин мобильных приложений, скачивайте Радио Хаб, просто нажимайте play. Все, вы слушаете Радио 7. Еще раз, в любой точке нашей большой страны. Опять же, если интернет... Зачем мы будем ограничивать себя тогда только нашей страной? Друзья, слушайте нас всегда, везде. Пишите комментарии. Через 20 минут очередной набор.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: новость уже все облетела весь интернет. Месси сообщил партнерам, что провел последний матч за сборную Аргентины. Написал журналист это все. И по информации источников, футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании. Так что все. Месси все. Ну, вот как-то так. Ну, на чемпионатах, по крайней мере, за сборную. Так. Еще по сети разлетаются видеоролики. Ну, мы помним, да, было закрытие. И выступал Джастин Бибер. Как он выступал? У него была просто гитара, просто гарнитура под звук как голоса. Да и, собственно, все. И вроде на видео это смотрелось... Ну, не так скучно, как это было на самом стадионе, потому что и со стадиона огромное количество видеороликов о том, что ну зачем, ну вот куда, ну сбиваете нам ритм, это же в перерыве было. Ну и, конечно, люди подключились и показывают видеоролики, где на экране поет Бибер, а все, кто смотрит футбол, допустим, в какой-то большой гостиной, спят. Ну просто спят. Получилось хорошо и забавно. Так, ну и смотрите, какая очень интересная история произошла во Владивостоке, вернее, началась она именно так. Итак, парень из Владивостока женился на девушке в GTA Самп, а потом махнул за 5000 километров и сыграл с ней свадьбу уже настоящую. Как было дело? 27-летний Алексей из Приморья познакомился с москвичкой на одном из серваков. Вот прям так пишут, да, серверов. Вместе катались по гетто, забирали квадраты. Это что такое? Что такое забирали квадраты?
1: Смотрите, SAMP — это San Andreas Multiplayer. То есть они играли в San Andreas. Это игра почти 20-летней давности.
0: Но тем не менее.
1: Ну, классно, да.
0: И вот спустя несколько месяцев сначала они расписались прямо в игре на Grove Street. Есть и такие подробности. Но позже парень прилетел в Москву, впервые увидел невесту вживую. Ну и что? Ну и сделал предложение, и теперь они живут вместе. Девушка снимает ТикТоки, а Алексей стримит и мечтает раскрутиться в медийке.
1: Отличная история. Вообще... Но, правда, не надо только вспоминать, что у главного героя CJ, у главного героя игры San Andreas, было несколько девушек в разных кварталах. Это по сценарию игры, извините. Здесь, ребят, ну, во-первых, горько, во-вторых, ждем GTA 6. Все вместе.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Нана и Remember the Time на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а нам самое время посмотреть, какие тренды набирают обороты в сети.
1: Ой, разлетаются фотографии, на которой Мэйси плачет. И, естественно,

0: Dua Lipa, Your Love Again на Радио 7 на семи холмах. Дальше еще больше музыки Абба, Топ Лоудер и Том Джонс. Ну и наша синематека. Да-да, поговорим о кино. В столице 10 часов 20 минут. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Что такое раннее бронирование?
5: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
4: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
5: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
4: Приключения в Африке и Южной Америке.
5: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
4: И никакой суеты в канун праздников.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
9: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радио 7.

0: Топ Лодер и Dancing in the Moonlight на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы с утра говорим о вредной еде. Ну, потому что день вредной еды отмечается, представляете? Вы причем знаете, как его отметить? Со своей любимой вредной едой. Какие фотографии в соцсетях, какие комментарии. Продолжаем.
1: Пока, мне кажется, лидирует картошечка. Вот именно с суффиксами.
0: Да?
1: Да, из вредной еды, которую мы любим и всегда, мне кажется, любили. Всем привет, но тут уже другая история. В мае месяце у меня была операция, и после этой операции строгая диета прописана. До операции я не ела почти 3 дня. Я как очнулась после наркоза, ребята, перед глазами проплывали чебуреки. Так хотелось вот этого масляного, жареного. И в тумане я помню руками, будто ловлю в воздухе этот чебурек и в рот. Еще и медсестре говорю: помогите мне поймать чебурек и в рот него засуньте, пожалуйста. А так, конечно, будьте все здоровы и ешьте вкусное и полезное.
0: Слушайте, а вот если бы медсестра принесла ей чебурек, вот считалось бы это должностным преступлением? Я про это и говорю.
1: Конечно, конечно, нельзя. Там нужно себя прям держать.
0: Саша пишет. Чипсы, чипсики. Сейчас, завтра и тогда. И мама говорила, что в беременность мною, ну, Александры, пристрастилась к чипсам. Так что это не Александра виновата, это заводские настройки такие установили. Пишет, а у мужа такая же история, но с мороженым.
1: Угу,
0: отлично.
1: Угу.
0: Кстати, чипсики с мороженым пробовали? Картошку фри с мороженым пробовали?
1: Ой, слушай, мне попадалась новость. Вроде сделали мороженое, оно даже есть в продаже, где стаканчик, он с жареным луком.
0: Нет, стаканчик луком сделан из драника. Это белорусское мороженое. Я его покупал. Оно интересное, да. Но как-то, по-моему, полгода назад слушатели рекомендовали мне попробовать картошку фри с мороженым в любом фастфуде, в любом.
1: Понравилось?
0: Я попробовал. Ну, это что-то другое просто. Ну, сказать, что это прям вау, я буду еще раз пробовать, ну, нет.
1: Ладно, так, доброе утро. Ну, конечно же, любимая картошечка, жареные чебуреки, беляши и тортики, а булочки сдобные. И какая же это вредная еда? Это же пища богов. А вот по-настоящему вредным в моем детстве, да, и сейчас были чипсы. Еще любила роллтон, понимаем, да, лапша быстрого приготовления заварить. Кто-то из знакомых при этом эту лапшу даже сухой грыз. Да, это правда, это было.
0: Ильяна поддерживает тему. Смотрите, я училась в 3 классе, и вот появилась та самая лапша быстрого приготовления. Сухими мы, вот, когда будучи детьми, вот, прям грызли ее сухой. На каждом дне рождения были обязательно юпи или зуко. Пишет, один пакетик зуко у меня даже есть. Понятно,
1: ух ты.
0: Не разбавляйте, не разрушайте мечту, пусть он будет в пакетике, потому что, ну правда, это странные вещи.
1: Самое вкусное во всем мире, это у нас Андрей пишет, беляши.

0: малыши от бабушки в деревне, да еще и с парным молоком. И это, кстати, пишет, да, молодой человек, исключительно полезная еда. Но вот мне кажется, что да, как будто бы для психологического состояния это абсолютно точно полезная еда, такой дофаминчик.
1: Ай, бабушки, конечно, наше все. К слову сказать, моя вообще не умела готовить. Вот насколько человек не умеет готовить, вот она не умела. Ну, бывает, не дано.
0: Ну, бывает, ладно.
1: А другие бабушки, вот откроешь, они там пишут, у меня бабушка делала то, делала это, и картошку с десятком яиц вместе запекали, и получалась такая еда тоже. Друзья, у вас остается 10 минут на то, чтобы отправить свой комментарий по теме. Вдруг ваш комментарий окажется лучшим, и именно вам мы вручим главный приз этого утра. Торопитесь, любые соцсети, ждем.
2: Дмитрий Пименов и

0: Том Джонс, его секс-бамп на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а нам пора поговорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И сегодня мы для вас приготовили новости сериалов.
2: Так, ну у кого из нас во время игры в «Монополию» дело не доходило до обид? Ну было же, Дим, ну было, да?
0: Да, когда отказывались продавать тебе то, что ты хочешь купить, конечно.
2: Конечно. Так, создатели культовой настолки решили вывести эти баталии на новый уровень и запустить реалити-шоу по мотивам игры. 12 участников сойдутся на гигантском игровом поле, чтобы побороться за солидный куш в 2 миллиона долларов. 2 миллиона, боже. Кастинг уже в самом разгаре, а премьеру планируют в следующем году. И, кстати, в Голливуде параллельно подумывают и над художественным фильмом про «Монополию». Но увидим ли мы его, это пока еще

0: Большой вопрос.
1: Отличная история.
0: Да.
1: Так, ну и теперь, друзья, экранизация культовой серии видеоигр Far Cry состоится.
0: Ты играл?
1: Да, она. Это моя любимая серия игр. Просто вся. Кроме второй части. Ладно. Для тех, кто далек от гейминга, это суперпопулярная серия, где главный герой оказывается в экзотических уголках планеты и борется против безумных, но обаятельных злодеев. В сериальной адаптации главную роль доверили великолепному Стиву Бушеми. Мы его помним, конечно, по фильмам «Фарго» и «Бешеные псы». Сюжет и подробности держатся в строжайшем секрете, но компанию Бушеми составят звезда «Иллюзия обмана 2» Лили Каплан и создатель комедии «Филадельфия всегда солнечно» Роб МакЭльхенни, и он возьмется за сценарий.
0: Так, а уже осенью мы увидим на малых экранах триллер «Вглубь». Своим присутствием в шоу нас порадуют Джош Хартнетт и любимец публики из «Очень странных дел» Чарли Хитон. История развернется на суровом острове, где обычному рыбаку придется вступить в схватку с таинственным морским монстром. Ну и для того, чтобы спасти свою семью, он сделает все. Все 6 эпизодов этого напряженного мини-сериала выйдут уже 8 октября.
2: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: А говорил ты из вас, самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
6: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru 6+.
7: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.

0: Дона Саммер, ее Hot Stuff на Радио 7 на Семи Холмах. 10:45 в столице, друзья. Пора подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио
3: 7. Да, мы, конечно, итоги подведем. Я что-то задумалась на секунду.
0: Зачиталась.
3: Да, зачиталась, да. Потому что есть у нас, ребята, анонс предстоящих выходных. Это будут потрясающие выходные. Просто поверьте на слово. Вот убеждаем вас, поверьте. При поддержке Радио 7 в саду Эрмитаж 25 и 26 июля пройдет Chess and Jazz. Это летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. Только представьте себе это умиротворение, да? Ну а в программе концерты Лолиты, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото и других артистов, ну и, конечно, шахматные турниры.
0: Фудкорт!
3: А сегодня мы выяснили, что поесть мы любим. Mm-hmm. Ну и, конечно, атмосфера большого летнего пикника в центре Москвы.
0: Мы со Светой тоже заглянем, прямо вот планируем. Так что приходите, вместе послушаем музыку, прогуляемся, сыграем партию другую и, в общем, проведем выходные вместе. Все подробности и покупка билетов на сайте chessandjazz.com. .com, извините.
3: Извините. Извиняем. Ну а те, кто сегодня постил фотографии с едой, пока мы тут
0: не
3: голодные работали,
0: никогда.
3: Нет, мы вас запомнили. Доброе утро всем. В детстве очень любил крупную каменную соль. Каждый раз, когда мама сушила соль на балконе, таскал втихаря один кусочек в одну руку, другой в другую. И на всякий случай, если мама остановит, сразу пару кусочков под язык. С возрастом страсть к вредной еде ну никак не уменьшается, а только наоборот. Ну как не поесть жареного барашка? Или плов на льняном масле с бараньим курдюком? А еще крутоб... Не, курутоб. Я не знаю, что это такое.
0: Я тоже не знаю.
3: Курутоб. На льняном масле это же просто... вот так написано.
0: Ольга пишет. С другом Кирюшей ели ложками шоколадное масло в детстве.
3: Вот, да.
0: Действительно, его же невозможно съесть много, но ты все равно его ешь, потому что оно коричневое, оно вкусное и пахнет здорово, да.
3: Слушай, я могу честно признаться, что я в детстве могла, ну, допустим, пюре бабушка поставит перед тобой, да, а я могла есть пюре с... прикуску, так

0: это называется у нас, со сливочным маслом. Ну вот замороженный кусок бабушка отрезала. Я не знаю, как оно в меня так помещало все это. И каким образом я сейчас не 150 килограммов, тоже не знаю.
1: Вы знаете, можно бесконечно читать комментарии, они просто лентой идут, и можно на каждое блюдо говорить, о, да, ну конечно, конечно, ну да. Но сегодня всех переплюнул, все перебил Алексей из города Королев. Мы не можем выделить какое-то одно его сообщение, потому что Алексей сегодня посыпал фотографиями. И от фотографий люди бежали в магазины за стимуляторами желудочно-кишечного тракта. Да.
0: Да и мы тут тоже, ну уж говорили, да, честно признаться, сходили с ума. Каждая фотография, в какой-то момент я, по-моему, даже написала, что я вас сейчас заблокирую. Но нет, конечно, ни в коем случае.
1: Алексей сегодня, мне кажется, мы его раньше не видели. Он впервые взялся в чате и вот такой пришел, увидел, победил, да?
0: Как
1: мы
0: это вручаем... называется? Вошел с ноги. Да-да-да.
1: Вошел с пельменями, вот так скажем.
0: Согласна!
1: Ура, Алексей, ура!
0: Браво! Ну, теперь вам от Радио 7 достается наше прекрасное, ну, пусть невкусное, хотя попробуйте пожевать, я уж не знаю, но наше чудесное полотенце брендированное, так что пользуйтесь с удовольствием.
1: Полотенце можно обернуть казан, знаете, чтобы плов доходил. Вам виднее в любом случае. Поздравляем всех, всем приятного аппетита, кто сейчас за едой, кто к обеденному времени приближается, пересмотрите, там рецептов гора, может, что-то тоже съедите вкусное и вредное. Все самое вкусное и полезное здесь в плане музыки на Радио 7. До конца этого часа наша танцевальная коллекция, затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и мы говорим вам приятного аппетита, разумеется. До завтра, пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится, ну, очень много, выручит бесплатная кредитная карта.

0: Карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Уже не чистое небо и не до плюс 30, как накануне, а 23-25 градусов. Облачность, периодически дожди. Вот погодная перспектива дня сегодняшнего и завтрашнего для Москвы и Подмосковья. Ну и по прогнозам синоптиков, температура не выше плюс 25 и осадки продержатся до середины следующей недели.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз их приветствую. Новые правила назначения единого пособия начинают в стране действовать с этого дня. Одно из главных изменений – добавили сюда уход за нетрудоспособным близким родственником. Для права на единое пособие семьям с детьми до 17 лет, в принципе, надо, чтобы у каждого трудоспособного члена семьи был официальный доход не менее 8 минимальных размеров оплаты труда или обоснованная причина его отсутствия. И вот к таким причинам с этого дня отнесли в том числе уход за нетрудоспособным близким родственником. Как пояснили в соцфонде, это родители, дети, бабушки, бабушки, дедушки, братья, сестры с инвалидностью первой группы или те, кому нужен уход по медицинским показаниям. Важный нюанс, что тети, дяди и другие родственники в этот список на получение единого пособия пока не попали. Для автомобилистов объявлено, что вступил в силу закон, который исключает двойное наказание за одно нарушение ПДД. На практике

0: все-таки теперь водители не смогут сначала оштрафовать, а потом, допустим, лишить прав за один и тот же эпизод дорожно-транспортного происшествия. Автоюристы поясняют, что формулировка об отмене двойного наказания – это важнейший нюанс, потому что, собственно, сам запрет о двойном наказании как бы существовал и раньше. Но на самом деле оставалась проблема в процедуре, которая позволяла бы на практике этот принцип обходить. И вот теперь по одному, если дорожному событию возбуждено несколько дел, объявили, что суд должен выносить в адрес автовладельца единое решение. Подросткам в России скоро ограничат доступ к электронным кошелькам. Центробанк это анонсировал, потому что ведомство предлагает перекрыть еще один финансовый канал, через который мошенники вовлекают несовершеннолетних в свои схемы. И это коснется подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Анонсируют, что для оформления электронного средства платежа, если на то у них будет желание, несовершеннолетним понадобится обязательно согласие родителей, усыновителей, попечителей. Инициатива, которую Минцифра от Центробанка приняла и уже переправила на согласование по самым разным ведомствам, должна будет усложнить использование подростков от 14 до 18 лет мошенниками в качестве дропперов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суперзнегивала», Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-235-0-263.
8: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
9: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Левшинский, 19.
0: Радио 7.
10: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: К 90-летию режиссера Станислава Говорухина в «Зарядье» работает выставка «Вертикаль жизни». Это экспозиция с фильмами, личными вещами, архивными фотографиями и мультимедийными инсталляциями. Увидите воссозданный кабинет Говорухина на Мосфильме, который впервые покажут широкой публике, а также познакомитесь с материалами, посвященными картинам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Благословите женщину». Для гостей также подготовлены интерактивные элементы и фотозоны с использованием технологий дополненной реальности, вовлекающие в процесс кинопроизводства. А еще на выставке можно посмотреть самые известные фильмы знаменитого режиссера. На сцене Ленком

0: Гордин впервые оказывается вместе на сцене в комедии по пьесе прославленного драматурга Бернарда Слейда. Говорят, что чаще всего расстаются пары, созданные друг для друга, и чем больше прекрасных моментов в начале, тем сложнее потом. У героев этой истории именно так и вышло. Эмма и Майкл с виду вполне образцовая семья. Они успешны, воспитывают троих детей, только что отметили 15-летие брака и теперь разводятся. Расходятся мирно, с обещанием остаться друзьями ради будущего детей и памяти о прошлом. И каждая их встреча после будет шансом вернуть все. Но возможно ли это? Начало спектакля в 7 вечера.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Defis.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и плюс 24, плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минпромторге сообщили о расширении проекта о российской полке в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан.

0: купить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Власти Подмосковья назвали самые популярные имена новорожденных мальчиков в регионе. Лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Об этом сообщил министр соцразвития Московской области Андрей Кирюхин. По его словам, с начала года доля новорожденных мальчиков в Подмосковье составила 51%. Среди редких имен Гектор, Евсений, Никодим и Спиридон. Родители девочек также обращаются к необычным вариантам: Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня, Александрита и Наоми. Добавлю, что самыми популярными женскими именами новорожденных стабильно остаются София, Ева, Анна, Мария и Варвара. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Молодогвардейской улицы, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Строгино. Ленинградка. Есть проблемы от Дурыкина до Московского Малого Кольца. Шоссе энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. А Горьковское шоссе медленно едет от железнодорожного переезда до поворота на Монино. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного вторника.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на ДСК 1.ру и на наш.

0: роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933 55 33.
1: Sodis.ru.
2: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
3: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
3: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Мытищинская ярмарка объявляет сезон.

мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91-й километр МКАД.

0: наш.дом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня же живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг Эворд за 2025 год.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту.

0: за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и плюс 24, плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса, а также апробация практической части ЕГЭ по физике и химии. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая смогут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы, напомню, отменил Китай в сентябре прошлого года. Россия приняла такую же меру в декабре. А во время переговоров в Пекине в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, к концу рабочей недели температура опустится ниже климатической нормы. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Практически такая же погода сохранится

0: и завтра. В конце рабочей недели станет еще прохладнее. В пятницу дневная температура в Москве составит 20-25 градусов. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. На Савихинское шоссе есть проблемы от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Щелковское шоссе тормозит от 15-й Парковой улицы до улицы Бирюсинка. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в

0: на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суд Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и плюс 24, плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Верховный суд России разрешил водителям не предъявлять бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Как пишет российская газета, к такому выводу инстанция пришла по итогам рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за непредоставление документов на дороге. Суд решил, что при оформлении электронной страховки водитель не обязан возить с собой ее распечатку. Сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие полиса с помощью доступных им электронных баз данных. В июне российские банки выдали 1 220 000 новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал года россияне оформили около 4 миллионов кредиток, при этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки по-прежнему очень внимательно оценивают кредитные истории клиентов. Павильоны для экспресс-диагностики организма откроют в центре Москвы. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, обследование в них займет всего 15 минут. За это время горожане получат не только оценку образа жизни и уровня физической активности, но и персональные рекомендации, как улучшить эти показатели. Такой формат экспресс-диагностики оказался востребованным у москвичей. Тестовый павильон, который работал в минувшие выходные на ВДНХ, посетили больше 5000 человек. Павильоны для экспресс-диагностики здоровья запустят по программе «Московский чекап». Она стартовала около 2 недель назад. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от улицы Генерала Дорохова до Молодогвардейской улицы. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо «Внутренняя сторона» тормозят от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Шмитовского проезда до Кутузовского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням

0: 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячно.

0: Тарифы. Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Холидей Бой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 6+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр Кремлевский балет приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
6: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19. Старт продаж.
7: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОПТ», не оферта.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.

0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Это «Мир привилегий». Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 26 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 23-25 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов к концу следующего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как пишут ведомости, уже в первом квартале текущего года число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских путешественников в Россию вырос на четверть. Чернышенко отметил, что в прошлом году КНР посетили около 2 миллионов россиян, а Россию примерно 1 миллион граждан Китая. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. О смене работы задумывались около 70% из них. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 260 тысяч рублей. При этом соискатели стали менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. Как пишет «Известия», для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Не менее уверенно распространяется и мода на винил, продажи проигрывателей в стране выросли в разы. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта, от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до Кутузовского проспекта. МКАД внутренняя сторона тормозят от Алтуфьевского шоссе до Ярославки. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Строгино. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Сутрасникивала», Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-263.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» — деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру».

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вернем на...

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция – Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 26 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью +13, +15, а днем 23-25 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии начнут в нескольких регионах. Об этом сообщила глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет. Кроме того, Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Госдума продлит гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальный гараж и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии оформлено уже почти 250 тысяч гаражей и около полумиллиона участков под ними. При этом сотни тысяч объектов в правовое поле еще не переведены. С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами.

0: угрозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, к концу рабочей недели температура опустится ниже климатической нормы. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Практически такая же погода сохранится и завтра. В конце рабочей недели станет еще прохладнее. В пятницу дневная температура в Москве составит 20-25 градусов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово и от Алтуфьевского шоссе до Ярославки. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Строгино и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Комсомольского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

лето. Не просто лето. Музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лет»

0: ежемесячных выплат.
1: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
0: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа. Программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru 6+.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Авторский ужин от модного

0: московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: А тем временем синоптики заверяют нас, что без дождя завтра в Москве не обойдется. На утро осадки запланированы. При этом до 26 выше 0 на термометрах мы увидим. А ветер будет дуть со скоростью аж до 15 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. Ну и как же можно начать вечер без новостей от Михаила Гудкова? Собственно, вот Михаил, вот новости. Привет, Миша.
3: А вот и Олег, вернувшийся из отпуска. Привет, Олег. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на ноябрьском саммите ОТЭС. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь. По его словам, текущий год в ОТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Пекин предложил сосредоточиться на трех приоритетах – открытость, инновации и сотрудничество. Именно эти тезисы станут стержнем дискуссии в ходе предстоящей встречи лидеров стран. Бердыев отметил, что присутствие российского лидера подчеркивает особое внимание Москвы к экономическим связям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз подкарантинной продукции 5 узбекских экспортеров. Ограничения коснутся компаний, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие культуры. Как пояснили ведомстве, решение принято из участившихся случаев выявления карантинных объектов. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности. Госдума приняла закон о регулировании криптовалют в России. Он легализует ее оборот, в том числе покупку гражданами через лицензированных посредников.

0: биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев, пишет Интерфакс. В документе цифровые валюты приравниваются к имуществу. Граждане могут рассчитывать на судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. Деятельность по учету и хранению цифровых валют будут вести цифровые депозитарии, а Банк России будет осуществлять надзор в этой сфере. При этом запрещены расчеты криптовалютой внутри страны, в том числе при оплате товаров, работ и услуг. Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов. При этом в мае показатель был на 1 пункт меньше. Таким образом, рост продолжается уже второй месяц подряд, сообщает ВЦИОМ. По его данным, в июне счастливыми себя назвали 79% россиян. Из них треть счастливы, а еще 49% скорее счастливы. Несчастливыми себя считают 17% опрошенных.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот знаете, как по мне, хороший отпуск – это тот, из которого возвращаешься и не с первого раза можешь вспомнить свой пароль на рабочем компьютере. Вот у меня лично так сегодня и случилось. Всем привет. Снова вместе, снова рядом. 6:03 пополудни в Москве. И начинаем, на мой скромный взгляд, лучшее время в сутках. Да, вечер. Первый час которого, помимо прочего, принесет нам еще и историю об очередном человеке с большой буквы. Смею уверить, будет интересно, особенно любителям синематографа понравится. Да. Ну а пока же, устраивайтесь поудобнее и пусть, как всегда, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

мне приснилось, что сбылось все, чего я хотела. Да, вот такие строки рефреном повторяются в песне Билли Айлиш, которую на Радио 7 послушали. Причем, знаете, вполне ожидаемо, что подобную тему поднимает именно барышня. Ну, потому что, как показывает опрос ВЦИОМа, к женщинам сны приходят чаще, нежели к мужчинам. Да. Вот, например, 22% опрошенных дам видят сны каждую ночь, 27% несколько раз в неделю, а среди нашего брата эти цифры чуть более чем в полтора раза меньше. Но это ладно. Пусть и не часто, но сновидения все-таки случаются. А вот у 27%

7% граждан дела с этим мероприятием складываются из рук вон плохо. Ну, потому что, получается, почти каждый третий россиянин заявил, что, дай бог, пару-тройку раз в году ночные грезы приходят. Но, вот как утверждают ученые, стоит понимать, что сновидения, они снятся всем, вот абсолютно, только не все их могут запомнить. И если вдруг это про вас, то имейте в виду, что, по мнению психологов, не равен час это может быть диагностическим проявлением эмоционального выгорания, стресса и наличия депрессивных переживаний. Так что такой себе звоночек, если честно, к которому, наверное, стоит и прислушаться. Но как бы там ни было, предлагаю со всеми перечисленными непотребствами бороться проверенным способом, способом музыкальным. И через пару минут в эфире появится Кристина Агилера, а прямо сейчас Дэрил Халл и Джон Нотс на Радио 7. Добрый вечер.

Кто бы что ни говорил, помните, что вы откровенно прекрасны. Вот примерно об этом только что и пела Кристина Агилера на Радио 7. И опять же, знаете, красота, как мы знаем, она в глазах смотрящего, правда же? Так что не стоит на свой счет принимать чужие негативные проекции. Ну, серьезно. А вот если вы хотите ту самую красоту сохранить подольше, то почаще улыбайтесь. Серьезно. Множество исследований, десятки, показывают, что человек с улыбкой на лице воспринимается окружающими гораздо более симпатичным, нежели тот, кто постоянно с хмурой миной ходит. Так и мало того, друзья мои, вот улыбка, она еще и помогает физически выглядеть моложе. Ведь человеку нужно задействовать 17 мускулов, чтобы улыбнуться. А от этого, в свою очередь, и мышцы лица подтягиваются. Но хочется отметить, что таким эффектом, по мнению ученых, обладает лишь искренняя улыбка. А вот ее подобие, которое искусственно на лицо натягивается, если и действует, то гораздо-гораздо хуже. Так что позвольте пожелать вам побольше моментов, которые в вашу жизнь будут приносить ту самую искреннюю и со всех сторон настоящую улыбку. Ну и думаю, что одним из таких моментов может стать грядущее окончание рабочего дня, которое уже совсем скоро случится. 17:21 в столице.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Киевском шоссе от поворота на Внуково до города Московский. Ярославка медленно едет от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Сложности на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И шоссе энтузиастов тормозит у 3-го транспортного кольца до проспекта Буденного. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский Дивана», Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.

0: Ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж.
3: Застройщик ОСЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Левшинский 19.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104,7 FM.
1: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В 1991-м на экраны вышел фильм, после которого зрители по всему миру начали бояться даже взгляда нашего героя. Он получил свой «Оскар» всего за 16 минут экранного времени. Итак, в фокусе нашего внимания Энтони Хопкинс, один из величайших актеров современности. Детство Хопкинса пришлось на 40-е и было откровенно непростым. К тому же он заикался и плохо учился. В школе его считали не слишком перспективным. Но однажды все изменилось. Мать предложила 17-летнему Тони податься на стипендию в Королевский колледж музыки и драмы. Юноша отправился на прослушивание с монологом «Отелло». У него не было никакой актерской техники и опыта, но даже с этим условием Хопкинс обошел всех конкурентов и стал учиться актерскому мастерству. Он играл в Королевском национальном театре и даже снимался в кино, но долгое время его известность не выходила за пределы Туманного Альбиона. Настоящая мировая слава настигла Хопкинса лишь в 53 года. Принесла ее, собственно, роль вежливого убийцы Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят». Актер создал одного из самых запоминающихся злодеев в истории кино. Утонченного, интеллектуального и пугающе обаятельного. После оглушительного успеха Энтони Хопкинс сыграл еще во множестве фильмов. От пронзительных мелодрам до блокбастеров. Он воплотил на экране образы Хичкока, Отелло, Абрахама Ван Хельсинга и многих-многих других. Он играл и аристократов, и чудовищ, и обычных людей. И каждый раз невероятно серьезно подходил к своей работе. Хопкинс всегда был очень скромным человеком. Он неоднократно говорил, что не считает себя гением, просто много работает. Роль в фильме «Отец» принесла ему вторую статуэтку «Оскар» и сделала его рекордсменом, самым возрастным лауреатом в актерской номинации за всю историю премии. Энтони Хопкинс – один из тех редких актеров, которые с возрастом становятся только сильнее. Настоящий человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На «Радио 7».

0: прямо, знаете, не песня, а мольбы о прощении, положенные на музыку только что на Радио 7, послушали в исполнении норвежского дуэта Madcon. Надеюсь, что подобная тема для вас не актуальна, а вот вопрос дороги домой очень даже. Ну, все-таки уже 17:46 в столице, так что, пожалуй, можно потихонечку паковать вещички и готовиться к неизбежной вечерней неге, которая, безусловно, в компании Радио 7 случится с гораздо большей вероятностью. Так что обязательно оставайтесь с нами. Ну а под занавес часа послушаем коллектив с названием «Joy», а пока же Селин Дион на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки.

0: по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вернем на

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики настаивают, что завтра в Москве без дождя не обойдется. На утро осадки запланированы, так что имейте в виду. При этом до 26 выше 0 мы увидим на термометрах в какой-то момент. А ветер обещается дуть со скоростью до 15 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений участникам топливного рынка в рамках контроля за ценами. Также продолжается контроль в мелкооптовом сегменте за компаниями, поставляющими топливо независимым АЗС и сельхозпроизводителям. Например, предупреждение получила удмуртская Петросервис, изменившая цены на дизельное топливо, поставляемое аграрием. Вице-премьер Александр Новак связывал дефицит на топливном рынке с атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Он допускал, что ситуацией могут воспользоваться перекупщики, повышающие цены ради дополнительного заработка. Леонид Слуцкий назвал полным бредом информацию о том, что в России якобы могут ввести выездные визы для граждан. По словам главы Комитета по международным делам в Госдуме, никто не допустит введения подобных мер. Это полный бред. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала полной ахинеей сообщение в СМИ о якобы разработке закона о выездных визах для россиян. Она подчеркнула, что право граждан свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией страны. В Шереметьеве пресекли контрабанду ювелирных изделий на 36 миллионов рублей. Они были обнаружены у пассажирки из Дубая. В коллекцию незадекларированного люкса вошли 14 украшений и 19 пар сережек от Cartier, Bulgari, Tiffany, Chanel, Dior и других брендов. Дело прекратили, поскольку пассажирка признала свою вину и внесла таможенные платежи в размере 9 миллионов рублей, а также штраф в размере двукратной суммы причиненного ущерба, то есть более 18 миллионов. Рублей. Сергей Собянин сообщил о продлении Арбатско-Покровской линии метро в район Восточный, расположенного за Московской кольцевой дорогой. Мэр столицы указал на сложную транспортную ситуацию в этом районе, так как ежедневно живущим там москвичам приходится выезжать на Щелковское шоссе, что приводит к заторам. Сегодня стало известно о завершении проходки тоннелей между станциями Щелковская и Гальянова, которая временно станет конечной на синей ветке. Сейчас начинается обустройство инженерной системы и строительство самой станции. Ее запуск запланирован на 2028 год. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А между тем, в столице уже 7:03 пополудни, и, судя по времени, многие граждане с трудовой повинностью уже разделались. С чем, наверное, все-таки не грех поздравить, правда? Ну и, смею уверить, у всех остальных подобное счастье тоже не за горами, так что держитесь, у вас тоже скоро все обязательно случится. Ну а в ближайших планах у нас имеется игра «Третий лишний», к которой приступим уже через 7 минут, а еще и наш travel-эксперт. Очаровательная Ольга Яковина поделится с любителями путешествий откровенно полезной информацией. Случится это, как всегда, во второй половине часа. А пока же вернемся к музыке, если никто не возражает. И далее в эфире «Мадонна», а прямо сейчас Робби Уильямс на «Радио 7». Добрый вечер.
4: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

«Мадонна» на «Радио 7». Вот, кстати, эта гражданочка вашего покорного слугу все-таки заставила посмотреть финал чемпионата мира по футболу, где выступала, собственно, в перерыве между таймами. Прекрасное выступление, как по мне, получилось. Надеюсь, когда-нибудь все-таки получится и попасть на ее живой концерт. Но, опять же, когда это еще будет? Да уж. А вот в грядущую субботу, друзья мои, 25 июля, в Зеленом театре ВДНХ будет концерт Хиблы Герзмавы, который, собственно, собираюсь посетить и вас туда приглашаю. Ну, а победителю грядущей игры «Третий лишний» подарю два приглашения на это, безусловно, событие. Так что, если желаете насладиться прекрасным сопрано в чудесной атмосфере, то отправляйте заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение, которое вы прямо сейчас можете отправить через конверт на сайте radio7.ru. Ну и если оно окажется 7-м, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Елена из города Красноармейск. Работает Елена HR-ом в IT-шечке. Здравствуйте, Елена.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Елена, а скажите, пожалуйста, вот говорят, что сейчас вообще в IT беда, искусственный интеллект всех заменяет, вытесняет. Правда?
2: Я бы не сказала, все-таки человеческий разум все-таки еще силен.
1: Ну, слава богу, вот давайте будем держать кулаки за то, чтобы так оно и оставалось. Ну и знаете, вот, Елена, вы уже были в отпуске этим летом, нет?
2: Да, была.
1: О, прекрасно, а где, если не секрет?
2: Я отдыхала в Московской области.
1: Ну, какая прелесть.
2: В загородном отеле очень все прекрасно.
1: А я вот, знаете, не могу не похвалиться. Вот на Балтийской косе отдыхать изволил недавно.
2: Ой, вообще да. Красота.
1: Собирал янтарь красота. Всяческий. И вот я думаю, а давайте мы с вами поиграем по теме янтаря. Вот смотрите, три слова называю.
2: Отлично.
1: Какое из них не является разновидностью янтаря? Готовы?
2: Алло, да.
1: Итак,
2: давайте,
1: слова следующие. Бурмит, прокрит или кедарит? Что из этого не янтарь? Бурмит, прокрит, кедарит. Как думаете?
2: Мне кажется, прокрит.
1: Что вам кажется?
2: Не знаю, может быть, я прокрит, второй вариант.
1: Там про.
2: Прокрит.
1: Вот на нем и остановимся, правильно?
2: Да.
1: А что же это, если не янтарь? Позвольте полюбопытствовать.
2: Вот не могу сказать.
1: Но вот женская ваша хваленая интуиция подсказывает, да?
2: А мне кажется, что это из области медицины. Ну, не знаю, могу ошибаться.
1: Ну, знаете, вы практически угадали. Практически. Потому что прокрит, это, конечно, не то чтобы медицина, но это название среднеиндийских языков и диалектов, да, которые предшествовали новоиндийским языкам. Вот, собственно, знаете, такое слово, как санскрит, да?
2: Угу.
1: То есть прокрит – это то, что было до того самого санскрита. Бурмит – это янтарь, который собирают в Бирме. Кедарит – это канадский янтарь. Ну а прокрит – это ответ, который приносит вам два приглашения на концерт Хиблы Герцмавы 25 июля.
2: Отлично, отличный подарок. Спасибо большое, я очень рада.
1: О, это очаровательно. Так что все, в субботу решено, впитываем музыку, правильно?
2: Да, приобщаемся к прекрасному.
1: Ну и предлагаю вот этим же самым заняться и прямо сейчас. Далее в эфире Терренс Трент Даби появится. А пока же Touch & Go на Радио 7. Добрый вечер.

0: touch and go to number one.
1: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
2: Движение плотное.

0: 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Киевском шоссе от Внуковского шоссе до города Московский. 45 минут на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Тормозит Ленинградка от Чашникова до Московского Малого Кольца. И затор на 25 минут на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи в пути.
1: Тачку быстро подберет. Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
2: Реклама. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дон.рф.
4: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
5: Таинственные берега Нила.
4: Острова Индонезии.
5: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
4: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
5: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
4: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист. Ресторан в 2-этажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
9: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Все мы с детства помним, что нельзя играть с едой. Только это никогда никого не останавливает. Некоторые продолжают играть с едой и во взрослом возрасте. И в результате появляются впечатляющие рекорды. Например, студенты архитектурных вузов всего мира каждый год соревнуются, кто построит самую высокую и устойчивую конструкцию из спагетти. На сегодняшний день рекордную планку держит небоскреб высотой 5,5 метров, выстроенный иранскими студентами. В Йоханнесбурге несколько лет назад соорудили самую высокую конструкцию из пончиков-донатсов. В индийском Ченнае – 12-метровую башню из капкейков. В Нью-Йорке – 2-метровую копию Empire State Building из печенья. А в Казани в этот понедельник соорудили высочайшую в историю башню из главного татарского десерта – чак-чака. Над строением высотой целых 10 метров работали 70 кулинаров. На строительство ушло 2000 кило муки, больше 30 тысяч яиц, больше 1500 литров меда и 560 килограммов сахара. Получилось в общей сложности 4500 тонн чак-чака, которые зрители с большим удовольствием умяли сразу после установления рекорда. Тем, кто бережет фигуру, в ближайшие 2 недели вообще стоит держаться от Казани подальше, потому что в выходные там стартовал фестиваль современной татарской кухни. В заведениях, которые специализируются на национальных деликатесах, до конца июля будут предлагать сеты из их современных и нетипичных версий. Например, эчпочмаки с фуа-гра вместо мяса и картошки. Или диетическую версию лепешек кыстыбы с овощами и зеленью. А в финале праздника шефы всех кафе и ресторанов соберутся вместе и устроят огромный открытый ужин прямо на Кремлевской набережной. И как тут не забыть о диете? Впрочем, такой гастрономический опыт стоит пары лишних кило.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама. Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru 6+.
3: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Тедди Свимс на Радио 7. Мистер Науитал или мистер Всезнайка. Так по-нашему получается. И вот знаете, конечно, ваш покорный слуга не претендует на такой титул, но кое в чем разбираюсь, кое-что знаю. Вот, например, знаю, что Радио 7 можно слушать безмерным количеством способов. Через радиоприемник, через какие-то сайты, стриминги и прочее-прочее. Но удобнее всего, на мой взгляд, слушать через наше новое приложение. Радио Хаб называется.

Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Качаете это приложение в вашем магазине мобильных приложений, в один клик запускаете и наслаждаетесь эфиром любимой семерки. Причем не только музыку слушаете, но и сможете узнать, какая песня играла сейчас или за какой-то момент до этого. Так что качайте, наслаждайтесь и будем ближе еще и таким вот способом. Ну а тем временем 18:48 в Москве, и под занавес этого часа в эфире появится Ирен Кара, а прямо сейчас Пандора на семи холмах. Добрый вечер.

Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации.

0: Организация управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: По мнению синоптиков, в Москве завтра будет переменно облачно. Местами кратковременный дождь возможен. Даже гроза ожидается. При этом до 26 выше 0 на термометрах. И ветер до 15 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. И очередной выпуск новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Жители Крыма получат компенсации за отсутствие электричества более 2 суток. На эти цели Минфин дополнительно выделит 5 миллиардов рублей. По словам главы республики Сергея Аксенова, все, кто подал соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, на федеральном уровне сейчас обсуждается вопрос дополнительной поддержки местных предпринимателей. В Крыму и Севастополе с конца июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На такие меры власти пошли для решения экономических вопросов. Госдума разрешила российскому бизнесу блокировать возврат активов иностранным инвесторам. Новый закон позволяет нашим компаниям отказываться от исполнения опционов на обратный выкуп активов большими иностранными владельцами. Реализовать это право российская сторона сможет исключительно в судебном порядке. Рассматривать подобные дела будет арбитражный суд Московской области. Инициировать разбирательство сможет как текущий приобретатель актива, так и профильное для предприятий министерства. Для обращения в суд ведомство потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца будущего года. Об этом сообщается на сайте МИД Китая. Безвиз позволяет гражданам России находиться в Поднебесной до 30 дней без оформления визы для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. Россияне смогут многократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима. При этом ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Напомню, что накануне Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая. Россияне в этом году все меньше берут жилье за собственные деньги. Так, жители страны за первые полугодия заключили около 600 тысяч таких сделок. Это на 10% меньше относительно аналогичного периода 2025 года. Одновременно с этим россияне все чаще отдают предпочтение ипотеке. Число ипотечных сделок за этот период выросло на 60%, превысив 478 тысяч. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: На семи холмах. Олег Машков.
2: А вот смотрите, как получается. Некоторые исследования называют именно вторник самым сложным днем недели. А еще умы от науки доказали, что отрезок с 7 до 8 вечера является самым счастливым для человека. И вот мне кажется, таким образом вся тяжесть прошедшего дня к этому моменту должна уже отступать. Надеюсь, у вас так и происходит. Ну а если вдруг афтершоки прожитого дня все еще вас преследуют, то будем над этим работать. Работать будем мы, а вы просто наслаждаться лучшей музыкой на все времена. Уверен, подобная терапия обязательно поможет. И далее для этих целей послушаем Тейлор Свифт. Ну, а прямо сейчас. Huge Overkill на Радио 7. Добрый вечер.

Из чего же сделаны сладкие сны? Вот над таким вопросом в этой песне размышляли Eurythmics, которых на Радио 7 послушали. И вот знаете, за время своего отпуска убедился в правоте ученых, которые утверждают, что хорошие сны сделаны из физической активности и отсутствие смартфона. Серьезно. Ну вот в отпуске километров по 15-20 ежедневно нагуливал по Балтийской косе. А учитывая, что интернета там особо не водится, то и все эти соцсети и прочие новостные ленты из жизни на какое-то время исчезли. Вот спал как младенец. Право слово. Ну и по возвращении в Москву опять все это непотребство в виде интернета вернулось. И да, засыпать стало гораздо-гораздо сложнее. Так что, друзья мои, мне кажется, стоит прислушаться к сомнологам и действительно по возможности сократить свое пребывание в этих ваших интернетах. Как минимум, за пару часов до того, как отправляться в царство Морфея, смартфон нужно запирать в сейф и до утра забывать от него код. Лучше уж книжку почитать, право слово. Ну, потому что чтение, оно не просто помогает заснуть, а еще и качество сна улучшает. Доказано учеными. Ну, а пошелестеть страницами под музыку Радио 7, так это вообще отдельный вид удовольствия, так что имейте в виду. Ну, а тем временем в столице уже 7:45 пополудни, и через несколько минут в эфире появится The Cardigans, а пока же Григоар на Семи Холмах. Добрый вечер.

Да уж, конечно, любовь в одни ворота – это довольно сомнительное мероприятие. Как минимум, куда хуже, нежели взаимное. Вот примерно об этом только что The Cardigans и пели на Радио 7. И, кстати, социологи настаивают, что сейчас невзаимно влюблены около 17% россиян. Немало.

Да уж. Но, опять же, во всем можно найти и плюсы, если есть желание. Ну, как минимум, психологи утверждают, что невзаимная любовь может стать эдакой точкой бифуркации, с которой начинается активный рост над самим собой. Ну, а не так давно, вот буквально в средние века, подобная оказия могла бы считаться и официальным поводом для больничного, да. Потому что средневековые врачи подробно описывали симптомы этой любовной тоски от отсутствия взаимности. И подобное состояние рассматривали как медицинскую проблему, а не только как какое-то эмоциональное переживание. Так что, друзья мои, крепчайшего вам здоровья, как физического, так и ментального. Ну, а последнее мы продолжим, пожалуй, стимулировать лучшей музыкой из всех возможных. И далее на Радио 7 Фредди Меркьюри, затем Джон Ньюман, ну и прямо сейчас «Дай, Дон, на семи холмах». Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Киевском шоссе от Внуковского шоссе до города Московский. Третий транспортный затор на 45 минут на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Волоколамка медленно едет от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И на самой Ленинградке сложности от Чашникова до Московского Малого Кольца. Удачи в пути.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-5-0-263.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19.
6: Застройщик ОСЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Левшинский, 19. Старт продаж.
0: Радио 7.

0: Венеры на автобусных остановках.
1: Да, по-нашему так называется эта песня Патрисии Кас, которую на Радио 7 послушали.
0: И согласитесь, что сейчас стоять на автобусной или любой другой остановке гораздо-гораздо приятнее, нежели осенью и зимой. Ну, серьезно, как минимум, не холодно. Так что, чем бы вы сейчас ни занимались, не знаю, на остановке стоите или в пробке томитесь, делайте это с удовольствием.
1: Ну, все-таки лето, оно как бы это самое удовольствие подразумевает, правда? Ну, а таковое без музыки Радио 7 сложно себе представить, поэтому давайте к ней вернемся. В ближайших планах у нас Майкл Джексон, затем Нелли и Келли Роланд, а под занавес часа, так и вообще, целый бронский бит, изволю слушать. 19:41 в столице. Всем привет и легкого вечера.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах. Let's go, girls.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что дождь в Москве завтра все-таки случится. Поутру ожидается это безобразие, так что будьте готовы. При этом переменно облачное небо, до 26 выше 0 на термометрах и ветер до 15 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Великобритания полностью переходит на электронные визы. В паспорта они вклеиваться больше не будут. Об этом сообщает британское посольство в Москве. Таким образом, Лондон завершает переход на систему цифрового подтверждения иммиграционного статуса. Как пояснили в дипмиссии, ранее полученные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия. Уточняется, что электронную визу нельзя украсть или подделать, а подтвердить свой статус на границе теперь станет быстрее и проще. Александр Лукашенко распорядился отправлять охранять границу с Украиной тех, кто плохо работает. По словам президента Беларуси, это относится к чиновникам всех уровней. В частности, в армию пойдут те, кто не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании. И пойдут обычными солдатами после недельной подготовки. Александр Лукашенко вновь отметил, что Беларусь не собирается ни на кого нападать, но армия республики должна обеспечивать безопасность. Из-за угрозы атаки беспилотников отменен фестиваль Outline. Это один из крупнейших российских фестивалей электронной музыки и медиаискусств, который ежегодно проходит в Подмосковье. Он должен был стартовать сегодня на берегу Дубны и завершиться 27 июля. Изначально было заявлено более 100 артистов на 9 сценах. Главным событием должен был стать гранд-концерт Жанны Агузаровой. Как отмечается, распоряжение об отмене вынесла администрация Талдомского района за несколько часов до начала мероприятия. Минпросвещение опубликовало 3 школьных списка литературы, которые вошли в федеральные образовательные программы. Так, в перечне начальных классов указаны порядка 70 авторов отечественной литературы, 4 зарубежных, а также русские народные сказки. Около 100 авторов отечественной литературы и 30 зарубежных находятся в перечне для 5-9 классов. Среди них Ахмадулина, Бродский, Гамзатов, Высоцкий, Горький, Достоевский, Куприн, Брэдбери, Стивенсон и другие. Кроме того, перечень отечественной литература для 10-11 классов разделен на базовый и углубленный уровни. Здесь более 150 авторов. Замятин, Пастернак, Солженицын, Ремарк, Франк и другие.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Земной поклон службе информации за новости. Ну и уходящему дню спасибо за то, что, судя по выпуску, пока еще не удосужился окончательно сойти с ума. Надеюсь, друзья мои, вы тоже держитесь. Ну а чтобы не повредиться рассудком, предлагаю оставить в прошлом все проблемы и суету этого дня, которые где-то там во время рабочих процессов имели место. Все, выдыхаем, улыбаемся и машем. Ну а на вдохе продолжаем впитывать лучшую музыку на все времена. И далее в эфире Бэкст.

Кара Эмералд на радио 7. A Night Like This, или «Такая ночь, как эта», по-нашему так получается. И имеется хорошая новость для романтиков, потому что уже 3-4 дня как начался метеорный поток Персеиды, один из самых ярких метеоритных потоков года. Ну и, соответственно, каждую ночь можно будет наблюдать падающие звезды, так называемые. Да, пик этого мероприятия, по мнению астрономов, придется где-то на 11-12 августа. Там вообще от 100 до 120 метеоров в час ожидается, поэтому поставьте себе напоминалку, дабы не пропустить такое зрелище и загадать желание в промышленных масштабах. Ну а мы пока давайте вернемся к музыке и далее послушаем Ace of Base. А прямо сейчас Шпандау Белли на радио 7. Добрый вечер.

Ace of Base на радио 7. All that she wants, или все, чего она хочет, если по-нашему. Ну и знаете, вот судя по исследованиям социологов, этим летом женщина хочет на море. Да, это самый популярный ответ на вопрос, какой отпуск вы назвали бы идеальным. Практически каждая третья женщина такой вариант ответа выбрала. А вот среди мужчин это не так популярно, да. Морской вояж лишь 14% назвали идеальным отпуском среди джентльменов. Ну, а в свою очередь, наш брат чаще всего желает на летний отпуск просто остаться дома, да, вот посидеть на диване, а то и полежать на диване. В общем, вариантов с этим диваном масса. Главное, чтобы было на это свободное время. Поэтому, дамы и господа, вот на самом деле, неважно, как вы этот отпуск собираетесь провести, главное, чтобы он у вас случился. Ну, потому что это жизненно необходимо, иначе можно действительно повредиться рассудком. Поэтому делу время, но и потехе часочек, а лучше недельку выкроить необходимо. Ну, а пока продолжим отдыхать под музыку Радио 7 и далее в эфире Atomic Kitten. А прямо сейчас Depeche Mode на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Киевском шоссе. От Внуковского шоссе до города Московский потеряете 40 минут. Тормозит 3-я транспортная. Внутренняя сторона от Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. Сложности на Волоколамке. От Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И на Савиха медленно едет от Южной улицы до реки Чичора. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Холидей Бой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» — деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Эдвин Коллинз на радио 7. A girl like you, или такая девушка, как ты, если по-нашему. Ну и знаете, вот у каждого мужчины, конечно, имеются свои критерии идеальной спутницы. Но, как по мне, она просто обязана слушать радио 7. Серьезно. Потому что это, как минимум, говорит о ее прекрасном вкусе. А вот уж каким способом радио 7 слушать будет, неважно. Можно через приемник, можно через радиохаб. Кстати, да, мы разработали новое официальное приложение станции для вашего смартфона. Так что заходите в ваш магазин мобильных приложений, качайте его абсолютно бесплатно, запускайте в один клик и наслаждайтесь эфиром любимой семерочки. Ну, а далее будем наслаждаться творчеством коллектива Tears for Fears. А прямо сейчас Хулио Иглесиас на семи холмах. Добрый вечер.

0: каждый хочет править миром. Да, вот на этом настаивают Tears for Fears в песне, которую на радио 7 послушали. Не знаю, как по мне, откровенно нездравое желание. Вот зовите санитаров и все такое. Но с другой-то стороны, по большому счету, мир начинается с каждого из нас. Поэтому давайте для начала с собой разберемся, как минимум со своим настроением. Надеюсь, что оно у вас, ну, как минимум, не худшее из возможных, но в любом случае мы продолжим его стимулировать лучшей музыкой на все времена. Далее таковая будет звучать на протяжении целого часа, без пауз и перерывов, только любимые песни, ничего лишнего, все как мы любим, поэтому оставайтесь с нами. Ну и как мы любим, завтра поутру будем просыпаться под голоса Димы Пименова и Светы Молодцовой. Мои дорожайшие коллеги ждут вас с 7 часов утра в эфире, так что присоединяйтесь. Ну, а за сим, наверное, все. Снимаю шляпу и прощаюсь до завтра. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, у вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 26 выше 0 на термометрах, при этом переменно облачное небо, местами и временами дождик возможен, а ветер обещается дуть со скоростью до 15 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра до 26 выше 0 в Москве. При этом переменно облачное небо. Временами кратковременный дождь возможен, а ветер будет дуть со скоростью аж до 15 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, и завтра новая тема.
2: Завтра отмечается Всемирный день мозга, и хотим, друзья, вас спросить, чтобы вы нам рассказали о самом мудром поступке в вашей жизни.
1: Ну и, конечно, мудрые, умные, веселые, легкие летние хиты здесь на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: По мнению синоптиков, дождь в Москве завтра все-таки случится. Пусть и небольшой, пусть местами и временами, но тем не менее капать будет. Поэтому зонт лучше с собой, наверное, взять, выходя из дома. При этом температура воздуха до 26 с плюсом и ветер до 15 метров в секунду. Держите шляпы.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Love is the answer.
1: В Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ L номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.